«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери. Найди.

станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не будем.

0: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Все лето только рус.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: Эгоисты — это те негодяи, которые думают только о себе и совершенно не заботятся обо мне.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери –

0: goes. Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию,
3: угадывайте трек и забирайте наш мерч.

0: защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
0: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все впереди.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие пакеты.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте во всех городах нашего острова 99FM. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека, и это Сергей Лазарев «Компасы».
2: Через туман, тучи и пропасти к твоему...
1: А также Биби Рекса «Faithless – New Religion». Пожелаем артистам новых творческих успехов и до встречи у нас в двадцатке. Ну а пока 20 место и Джонни «Эйф».

0: 20 лучших песен эфира.
1: На 19 строчке приветствуем новинку DJ Godja, Джейсон Дерула, Мичико. Это энергичный танцевальный поп-трек в стиле афро-хаус, выпущенный румынским музыкантом DJ Godja при участии американской звезды Джейсона Дерула и бразильской певицы Мелоди. Песня отличается зажигательным латинским ритмом, танцевальным электронным звучанием и вирусными мотивами, ставшими популярными в социальных сетях.

Плюс 2 пункта за неделю и на 18 место поднимается Мод с песней «Намек на нас». Семнадцатая строчка. Боб Синклар. Кайза. I can't wait.

0: Кипрская двадцатка.
1: А на 16-й очередная новинка Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. Долгожданный дуэт Полины и Сергея вышел в июне этого года. Несмотря на 15 лет тесной дружбы, артисты впервые выпустили совместный трек, который сразу же привлек внимание публики интригующими деталями. Идея о совместной записи возникла еще в 2020-м, однако тогда релиз не состоялся. Премьера положила конец многочисленным слухам о скрытом конфликте и мощной конкуренции между поп-исполнителями.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Если женщина произнесла слова «настоящий мужчина», можно все деньги поставить на то, что дальше она скажет слово «должен».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Кипрская двадцатка русского радио.
3: А у композиции «Среди счастливых людей» от Филатова & Carus 14 место.

На 13-й строчке мы услышим официальный гимн чемпионата мира по футболу FIFA 26. Трек соединил в себе мощный латино-поп Шакиры и афробит Burna Boy. В песне «Дай-дай» упоминаются величайшие игроки в истории футбола: Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Мохаммед Салах. По заявлению FIFA, роялти от композиции направляется в образовательный фонд Global Citizen Education Fund, который занимается обеспечением доступа детей к образованию и спортивным возможностям.

12-й позиции группы «Винтаж» с песней «Малахит». Кстати, услышать этот трек в живом исполнении Анны Плетневой можно уже в субботу, 11 июля. Notus Live Venue, Лимассол. Последние билеты на сайте Sold Out Tickets.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка.
2: А в шаге от десятки лучших остановился Лирик с песней «Кассеты».
1: Номер

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлой недельного чарта. Третье место занимала Юлия Зиверт. «Газ».
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На второй строчке звучал Тедди Свимс, «Мистер Know It All». А победителем стал Ваня Дмитриенко. «Ртуть».
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: Перестановки точно будут, но какие, расскажу вам через пару мгновений. А пока 10 место, Алекс Уоррен, «Fever Dream».

На 9-й строчке мы услышим Holy Flame с песней «Тону». Настоящее имя белорусского исполнителя Владислав Лапай. Артист пишет музыку с 2020 года, но именно «Тону» стал его первым по-настоящему громким хитом, который стремительно ворвался в топ-чарты радиостанций и социальных сетей. За месяц после релиза трек на Яндекс.Музыке получил более 7 миллионов прослушиваний.

0: только одну.
1: Кипрская двадцатка.
2: Восьмое место. Кэлвин Харрис, Джази, Satisfy. Плюс 4 пункта, и на седьмую строчку поднимается Ариана Гранде. Hate that I made you love me. Любимый хит Шаде сегодня занимает шестую позицию.
1: Русск.

0: Кипрская двадцатка.
1: Пятерка лучших русского радио Кипр. И здесь у нас Мари Краймбрери. «Давай не ждать». Это, кстати, глубоко личный и автобиографичный мотивационный трек, который посвящен отказу откладывания жизни на потом. В 4 года Мари начала заниматься танцами и мечтала связать с ними всю свою жизнь. Но в 15 лет получила очень серьезную травму, из-за чего была вынуждена навсегда забыть о танцевальной карьере. По словам певицы, она около 15 лет откладывала свою жизнь и не решалась танцевать вообще. Песня стала своеобразным гимном против упущенных возможностей и призывом действовать прямо сейчас.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Вы не поверите, но это факт. Лидер кипрской двадцатки русского радио на прошлой неделе Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть» отныне занимает 4-ю позицию.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: И мы добрались до музыкального пьедестала. 3-е место забирает группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: На второй строчке остается Teddy Swims, Mr. Know It All. А первое место возвращает себе та, что постоянно газует. Юлия Зиверт, победитель кипрской двадцатки русского радио на этой неделе. Поздравляем! Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой русского радио. Каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
6: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен остаться безнаказанным.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид – естественное желание человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровью молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах «Леди Эстетик» лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» рекомендуют начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса, в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Русское радио.
3: Все будет хорошо.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Эксамайнд». Технология

0: Дороги – это лицо города. У нас оно с ямочками.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
1: buysellcypress.com. Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
4: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milz Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером.

0: Смотрите онлайн на puninvine.com.
1: Остеохондроз. Это взгляд на мир под другим углом.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
6: Лента Сайбус.
7: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Хочу.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Музыка солнца. Все будет лето. Русская.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlays.com.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры –

0: из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 14.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: together. Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма, с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: С годами все труднее бегать за женщинами. Приходится волочиться.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айворе Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrent.car.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид – естественное желание человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровью молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах «Леди Эстетик» лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик»

0: рекомендует начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса, в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Meals Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Meals Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
9: Begin with home, buysellcypress.com.
10: Если ваш муж отдает вам ребенка только на кормление, а сам и купает, и спать укладывает, бабы, не спугните!
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
12: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Я постоянно хочу две вещи – похудеть и покушать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

Русское радио Кипр. Лихие 90-е.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-24-24-8000-24-24.
4: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
10: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
11: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
9: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: будет петь.
1: Реклама на русском.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-24-24-8000-24-24.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Босс назначил меня своей правой рукой! Уже боюсь своих обязанностей.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид – естественное желание человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровью молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах «Леди Эстетик» лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» рекомендуют начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса, в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Девушка становится женой, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Ее глаза излучали тепло, свет и другие коммунальные услуги.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milk's Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
7: Лента Санкт-Петербург.
8: Самый распространенный вопрос в России. А что? Так можно было, да?
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.